Как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, чорна-бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Как є наша срака, а на трей за маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака, то...